0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске будут создавать умные модули для интернета вещей. В центре коллективного пользования InSmart запустят производство микроэлектронных компонентов, которые подключают к интернету счетчики, датчики, промышленные контроллеры, медицинское оборудование и спортивные гаджеты. Соглашение об этом на выставке «Напром-2026» подписали губернатор Алексей Текслер и директор по развитию компании InSmart Автоматика Алексей Усков. До недавнего времени российские производители систем на базе IoT технологий были вынуждены закупать элементную базу за границей. Отечественные модули – важный шаг в импортозамещении высоких технологий. В областной столице в начале июля увезли на штрафстоянку 42 брошенных электросамоката. В городе продолжают борьбу с хаотичной парковкой средств индивидуальной мобильности. По словам заместителя главы Челябинска Дмитрия Агеева, помимо рейдов чиновников работает и чат-бот для жалоб. Операторы обрабатывают около 50 обращений в день и своими силами переставили на легальные парковки уже более 2500 самокатов. Электронный сервис действует в мессенджере «Макс». Мороженое из Челябинской области закупила Беларусь. Республика в апреле этого года впервые приобрела 3 тонны продукта, произведенного на Урале. Основным потребителем мороженого остается Казахстан. Туда отправляют 99% всех экспортных поставок, передает Челябинская таможня. Основные производители и поставщики экспортного мороженого – челябинские предприятия. Они обеспечивают 96% всех поставок. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 31 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами в студии Соня Дегтярева. Начинаем наш вторник комфортно. И прямо сейчас кавер Виль с композицией Safe and Sound.
1: Кавер Виль на радио 100.

0: 7.33 в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит рубрика «Summertime», а в ней рандеву in Rio. Поэтому, если вы еще только собираетесь на работу, можете делать это под замечательные ритмы, которые зададут тон сегодняшнему дню. А далее в этом часе «Gangsta's Paradise», «Like I'm Gonna Lose You» и «Feel So High».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Incognito Step Aside только что прозвучало в нашем эфире. Начинаем день красиво с Радио 100, а совсем скоро мы услышим рубрику Lux Time и Kissed by Nature. А следующий час начнем с новостей.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Все территориальные избирательные комиссии Челябинской области официально приступили к подготовке выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома. Для 15 из 51 комиссии нагрузка возрастает вдвое. Они одновременно обеспечивают проведение выборов в органы местного самоуправления. 6 июля комиссии начали принимать документы. Для регистрации на выборах большинству кандидатов потребуется собрать подписи избирателей. При этом 11 политических партий от этой обязанности освобождены. На Южном Урале наладят выпуск роботов-уборщиков. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Текслер и директор по развитию компании «Роба» Алексей Камынин на международной выставке «Иннопром-2026». В регионе создадут полноценный центр компетенций. Будут разрабатывать, собирать, испытывать и обслуживать роботизированные клининговые комплексы. Реализация проекта рассчитана до 2031 года. Российский рынок сервисной робототехники только формируется, спрос на автономные уборочные машины растет. В Челябинске 8 июля ограничат движение в центре города из-за парада семей. Гости соберутся у памятника Курчатову и единой колонной пройдут в парк Гагарина. Там состоится праздничный концерт. Из-за парада также перекроют движение по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 31 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: cœur à cœur.
1: 8:13 в Челябинске. С вами встречает новый день в студии Соня Дегтярева. А мы продолжаем настраиваться на отличный день с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас кавервиль с композицией Girls Like You. Далее в этом часе вас ждет мировой бестселлер, а в нем Doors, Riders on the Storm и Exclusive News.
2: Кавервиль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились, церемонию провел Адам Сэндлер и появился первый тизер документального фильма про группу Оазис. Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press. Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just and Married». Наряды жениха и невесты создали Кристиан Диор Хот Кутюр и дизайнер Джонатан Андерсон. Свифт выбрала украшение Cartier. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабелла и многие другие. Кроме того, на церемонию пришли тренер Kansas City Chiefs Энди Рид, игроки команды и бывший футболист Том Брэди. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, судя по всему, телефоны были запрещены. После начала церемонии гости почти ничего не публиковали в социальных сетях. Свифт и Кэлси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура Eras Tour на стадионе Chiefs, а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.
0: Exclusive News.
1: Disney опубликовала первый тизер документального фильма, посвященный группе Oasis. В нем рассказывается о воссоединении братьев Лайма и Ноэля Галлахер и камбэк-туре группы Live 25. Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков в рок-н-ролле за наше время, говорится в подписи к тизеру. Мировая премьера ленты состоится в сентябре этого года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура. Зрителям покажут репетиции, закулисные съемки, а также первое совместное интервью Ноэля и Лайма Галлахер за последние 25 лет. Группа была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лаймом Галлахер. Она распалась в 2009, когда они поссорились, а в 2024 стало известно о воссоединении группы. В прошлом году музыканты провели свой мировой тур Live 25.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: bien. Si je me souviens, c'était au mois de juin.
1: Друзья, продолжаем наслаждаться музыкой высшей пробы в компании Радио 100. А сейчас мы с вами услышим самбу в рубрике Summertime. А дальше в этом часе нас ждут Риана, Леона Льюис и Backstreet Boys.
2: Summertime на Радио 100.

0: Музыка без громких слов, Питер Уайт на Радио 100. А далее мы с вами услышим Бетти Мидлер с композицией «The Rose».
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. С вечера и до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Об этом заявил Сергей Собянин. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских ВПЛА уничтожено на подлете к Москве, сообщил мэр столицы в канале на платформе «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Спасатели нашли туристов, пропавших в Магаданской области. Их здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Туристов уже доставили в Магадан. Как выяснилось, группа не вернулась вовремя из-за непредвиденной ситуации. Лодка туристов оказалась под водой, вместе с ней утонул и спутниковый телефон. Напомню, зарегистрированная тургруппа из 5 жителей Магадана со 2 июля сплавлялась по реке Армани. Они должны были завершить маршрут сегодня, но к месту назначения не прибыли, после чего начались поиски туристов. С 1 сентября в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения России, с которым ознакомилось агентство ТАСС. На сегодняшний день в соответствии с методическими рекомендациями домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более 1 часа. Сборная Испании со счетом 1-0 победила Португалию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Автором гола стал Микель Мерино. Таким образом, команда Испании выходит в 1/4 финала, где сыграет с победителем пары США-Бельгия. В свою очередь, Португалия покидает турнир. Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявлял, что нынешний чемпионат мира – последний в его карьере. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 31 градус. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс и Гэри Берлоу с композицией «Shame». А прямо сейчас в эфире «Кавервиль», и мы с вами услышим «I was made for loving you». Это кавер на одноименную композицию группы Kiss, которая до сих пор остается визитной карточкой коллектива. Интересно, что в 98 году Скутер выпустил самый известный кавер на «I was made for loving you», но мы услышим его сейчас в исполнении коллектива «Just Contain».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске начались съемки последней части «Форсажа», и в Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город 4 века. Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на март 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» в 2001 году. «Я на съемочной площадке. Люди трудятся, не покладая рук. Я хотел делить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы лучшие фанаты в мире. Последние 3,5 года мы усердно работали, чтобы сделать финал по-настоящему впечатляющим», — сказал Дизель в своих социальных сетях. Над сценарием последней части франшизы работает Майкл Лесли, известный по «Голодным играм». Действие фильма вернется к истокам, уличным гонкам и автомобильной культуре. Кроме того, уже в разработке находятся 4 сериала по вселенной «Форсажа». Один из них покажут на платформе «Пикок». Другие пока находятся на разных стадиях разработки. Ими занимается студия Universal Television.
0: Exclusive News.
1: В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи, сообщает Guardian. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок жилые кварталы 4 века, базилика, 2 сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, кухонные предметы, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики с надписями. На объекте Марина Эль-Алмейн также выявили 18 древних гробниц. В их помещениях были гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, которые оставили во ртах умерших. Министерство туризма и древности Египта отметило, что раскопки помогут узнать детали повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности эпохи, когда Египет был частью Византийской империи.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: «Энигма» только что прозвучал в эфире «Радио 100». Ну что ж, друзья, за окнами 27 градусов выше нуля, ясно и солнечно. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до 30 градусов Цельсия. Возможны небольшие дожди, так что будьте внимательны. Солнечная погода сегодня может быть немного обманчивой. А мы с вами далее прослушаем рубрику «Summertime» и «Мир на вкус». Кроме того, настроение в этом часе нам создадут Деннис Ллойд и Крис Ри. Не переключайтесь.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из популярных сладостей в Европе – это марципан. Готовят его из измельченного в муку миндаля и сахарного сиропа. Рецепт настолько древний, что сказать определенно, где он появился впервые, невозможно. Считается, что марципан имеет арабское происхождение. Со временем он попал в Старый Свет, сначала в Испанию, Францию и Португалию, а немного позже и в Австрию и Германию. Именно немецкий Любек считается неофициальной столицей марципана. По легенде, в 15 столетии, во время голода в городе не осталось ничего, кроме миндаля и сахара. Тогда кто-то предложил смешать эти ингредиенты и испечь из получившегося теста хлеб. Но понятно, что это просто красивая история, которая сейчас завлекает в Любек туристов. Кстати, именно здесь до сих пор готовят марципан по старинному рецепту, секрет которого состоит в том, что на сотню сладких миндалин кладут одну единственную горькую. Как ни странно, до 18 века марципан продавался только в аптеках как лекарство от душевных расстройств, поскольку считалось, что он благотворно влияет на нервную систему. Уже после стал настоящим деликатесом, и его могли себе позволить только весьма обеспеченные особы. А когда сахар подешевел, то марципан стал доступен и простому люду. К середине 19 века его стали изготавливать почти в промышленных масштабах. Сладость настолько прижилась в Европе в качестве праздничного угощения на Рождество и День Святого Валентина, что его вкус стал неким символом праздника, богатства и радости жизни.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Крис Ри на Радио 100. В завершении часа мы с вами услышим композицию Unforgettable. Пусть сегодняшний ваш день будет незабываемым и наполненным только хорошими моментами. А мы продолжаем с вами встречать вторник с музыкой высшей пробы. Следующий час мы начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер подвел итоги первого дня международной выставки «Иннопром-2026». На стенде Челябинской области представили робототехнику, беспилотные системы и экопроекты. Премьер-министр Михаил Мишустин с делегациями других стран ознакомился с продукцией русского робота, манипуляторами, образовательными и дельта-роботами, а также беспилотными бульдозером и грузовиком. Также в первый день подписали соглашение с инвесторами, определили новых резидентов особой экономической зоны. Всего за время выставки планируется заключить более 40 соглашений. В Челябинске сегодня стартовал третий этап опрессовок. Он продлится 2 недели. Без горячей воды останутся более 800 многоквартирных домов, 93 дома частного сектора, 41 детский сад, 39 школ и 16 больниц в 5 районах города. Адреса, попадающие под отключение, можно узнать на сайте городской администрации. Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» добрался до Юрюзани. Он объединил сотни семей со всего Катав Ивановского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. Специалисты профильных министерств и ведомств оказывали жителям адресную помощь и консультации по вопросам социальной поддержки, ЖКХ, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, налогового законодательства. Важной частью программы стало чествование семейных пар. Также прошло вручение знаков отличия ГТО. Завершился фестиваль праздничным концертом. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10 часов 14 минут в Южноуральской столице. Продолжаю встречать день с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас Кавервиль, а дальше в эфире будет рубрика «Мировой бестселлер» и «Language Time». В нем Мария Полевщикова расскажет о классике романтичной музыки, композиции Фрэнка и Нэнси Синатры «Something Stupid». Оставайтесь с нами.
1: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске начались съемки последней части «Форсажа», и в Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город 4 века. Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на март 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» в 2001 году. «Я на съемочной площадке. Люди трудятся, не покладая рук. Я хотел делить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы лучшие фанаты в мире. Последние 3,5 года мы усердно работали, чтобы сделать финал по-настоящему впечатляющим», — сказал Дизель в своих социальных сетях. Над сценарием последней части франшизы работает Майкл Лесли, известный по «Голодным играм». Действие фильма вернется к истокам, уличным гонкам и автомобильной культуре. Кроме того, уже в разработке находятся 4 сериала по вселенной «Форсажа». Один из них покажут на платформе «Пикок». Другие пока находятся на разных стадиях разработки. Ими занимается студия Universal Television.
0: Exclusive News.
1: В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи, сообщает Guardian. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок жилые кварталы 4 века, базилика, 2 сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, кухонные предметы, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики с надписями. На объекте Марина Эль-Алмейн также выявили 18 древних гробниц. В их помещениях были гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, которые оставили во ртах умерших. Министерство туризма и древности Египта отметило, что раскопки помогут узнать детали повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности эпохи, когда Египет был частью Византийской империи.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Лайонел Ричи «Hello» на Радио 100. Прямо сейчас, середина часа, и мы услышим рубрику «Summertime». В ней «The Shadow of Your Smile», а дальше «Crying in the Rain», «You Know My Heart» и «Amor di Mundo». Не переключайтесь.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid» – «Какая-нибудь глупость».
3: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
4: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
2: Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер.
3: And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
4: And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me.
2: Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки.
4: And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
2: А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, «Я люблю тебя». Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» — это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
4: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
2: Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
3: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
4: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before.
2: И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на Радио 100.

0: Third Force, You Know My Heart, музыка, понятная без слов, на Радио 100. Прямо сейчас вас ждет рубрика Lux Time, а сразу после в эфир выйдут новости.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит», ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Об этом говорится в сообщении, распространенном мобильными компаниями полуострова. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы. Напомню, в Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику накануне произошли многочисленные отключения электроэнергии. В середине дня удалось восстановить электроснабжение восточной части и частично южного берега Крыма. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью. Еще одна школьница пропала в Кызыле, где ведутся поиски двух 12-летних девочек. Об этом сообщил МВД по республике Тыва. Несовершеннолетняя 2011 года рождения, 4 июля, вышла из дома по улице Беспалова. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, говорится в сообщении. Уточняется, что ранее девочка неоднократно уходила из дома. Напомню, в Кызыле пропали две девочки, которые ушли из своих домов вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Банка России на 0,25% пункта или паузы на следующем заседании ЦБ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. По итогам года депутат рассчитывает на снижение ставки до 12%. Напомню, ЦБ на последнем заседании 19 июня снизил ключевую ставку 9 раз подряд на 0,25% пункта до 14,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля. Футболисты сборной Бельгии со счетом 4-1 победили национальную команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира. Игра прошла в Сиэтле. Бельгийская команда вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Испанией. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, действующий чемпион Аргентина. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 31 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джо Кокер, «You don't need a million dollars» прозвучала только что на Радио 100. Очень жизнеутверждающая композиция. Сразу после нее захотелось подумать не о том, чего же у тебя нет, а о том, что все-таки есть, и что этого на самом деле очень много. Поэтому стоит ценить то, что ты имеешь сегодняшний день, данный момент. Мне очень ценно, что вы находитесь сегодня со мной на волнах Радио 100. С вами в студии по-прежнему Соня Дегтярева. Отличного дня и хорошего настроения. Совсем скоро в эфире мы с вами услышим Дженнифер Лопес, Иглс и Эрос Рамазотти. Оставайтесь с нами.
1: Кавервилль. Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт и Трэвис Кейлси поженились, церемонию провел Адам Сэндлер и появился первый тизер документального фильма про группу Oasis. Тейлор Свифт и Трэвис Кейлси поженились в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, об этом сообщает Associated Press. Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just and Married». Наряды жениха и невесты создали Кристиан Диор Хот Кутюр и дизайнер Джонатан Андерсон. Свифт выбрала украшение Cartier. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабелла и многие другие. Кроме того, на церемонию пришли тренер Kansas City Chiefs Энди Рид, игроки команды и бывший футболист Том Брэди. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, судя по всему, телефоны были запрещены. После начала церемонии гости почти ничего не публиковали в социальных сетях. Свифт и Кейлси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура Eras Tour на стадионе Chiefs, а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.
0: Exclusive News.
1: Disney опубликовала первый тизер документального фильма, посвященный группе Oasis. В нем рассказывается о воссоединении братьев Лайма и Ноэля Галлахер и камбэк-туре группы Live 25. Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков в рок-н-ролле за наше время, говорится в подписи к тизеру. Мировая премьера ленты состоится в сентябре этого года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура. Зрителям покажут репетиции, закулисные съемки, а также первое совместное интервью Ноэля и Лайма Галлахер за последние 25 лет. Группа была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лаймом Галлахер. Она распалась в 2009, когда они поссорились, а в 2024 стало известно о воссоединении группы. В прошлом году музыканты провели свой мировой тур Live 25.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дженнифер Лопес «On My Way» только что прозвучала в эфире. Прямо сейчас рубрика «Summertime», которая зарядит вас летним настроением и отличными эмоциями. А сразу после вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Killing Me Softly with This Song только что прозвучало в эфире Радио 100. Завершаем час с рубрикой Lux Time, а следующий час начнем с новостей о том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Сегодня отдельные районы Челябинской области окажутся под ударом стихии. Синоптики предупредили о ливнях, крупном граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Как сообщили в областном гидрометцентре, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует до конца суток, 7 июля. Также в округах, где пройдут сильные дожди, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление пониженных участков местности. В Челябинске из-за неисправного кондиционера начался пожар в автобусе. ЧП произошло на маршруте номер 483. На улице Новороссийской систему замкнуло, начался пожар, салон автобуса наполнился дымом. Водитель быстро высадил пассажиров и справился с возгоранием до прибытия пожарных. Никто не пострадал, автобус эвакуирован в ремонтную зону, специалисты приступили к диагностике. Футбольные клубы Челябинска и Миасса в межсезонье провели товарищеский матч. На стадионе «Центральный» в Южноуральской столице они сыграли результативную ничью 2-2. Миасская «Торпеда» вело в счете с разницей в два мяча, но не удержала преимущество во втором тайме. Футбольный клуб «Челябинск» продолжает готовиться к началу сезона в первой лиге. Стартовый поединок подопечные Романа Пилипчука проведут на родном стадионе. 13 июля сыграют с командой «СКА Хабаровск». И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 28. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: No Angels Still in Love with You в эфире, а мы с Радио 100 остаемся влюбленными в своих слушателей и подбираем все самое лучшее. Прямо сейчас в эфире кавер-виль, а в нем I Want It That Way. Это кавер на композицию Backstreet Boys, очень известную, очень любимую многими слушателями. Конечно, она является знаковой для начала нулевых, и если посмотреть клип на I Want It That Way, можно увидеть урбанистический сюжет, самолеты, красивые костюмы, модные для той эпохи, поэтому давайте в нее погрузимся и послушаем этот кавер. I Want It That Way в эфире Радио 100.
1: Кавервилль. Кавервилль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт и Трэвис Кейлси поженились, церемонию провел Адам Сэндлер и появился первый тизер документального фильма про группу Оазис. Тейлор Свифт и Трэвис Кейлси поженились в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, об этом сообщает Associated Press. Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just and Married». Наряды жениха и невесты создали Кристиан Диор Хот Кутюр и дизайнер Джонатан Андерсон. Свифт выбрала украшение Кортье. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабелла и многие другие. Кроме того, на церемонию пришли тренер Kansas City Chiefs Энди Рид, игроки команды и бывший футболист Том Брейди. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, судя по всему, телефоны были запрещены. После начала церемонии гости почти ничего не публиковали в социальных сетях. Свифт и Кейлси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура Eras Tour на стадионе Chiefs, а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.
0: Exclusive News.
1: Дисней опубликовала первый тизер документального фильма, посвященный группе Оазис. В нем рассказывается о воссоединении братьев Лайма и Наэля Галлахер и камбэк-туре группы Live 25. Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков в рок-н-ролле за наше время, говорится в подписи к тизеру. Мировая премьера ленты состоится в сентябре этого года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура. Зрителям покажут репетиции, закулисные съемки, а также первое совместное интервью Наэля и Лайма Галлахер за последние 25 лет. Группа была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лаймом Галлахер. Она распалась в 2009, когда они поссорились, а в 2024 стало известно о воссоединении группы. В прошлом году музыканты провели свой мировой тур Live 25.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12 часов 38 минут в Челябинске. Прямо сейчас мы услышим летнюю зажигательную самбу, а сразу после в эфир выйдут Лара Фабиан, Робби Уильямс и Милин Фармер. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мининформер на радио 100. Очередной час подходит к концу, и совсем скоро вас ждет рубрика «Люкс Тайм». Ну а я, Соня Дегтярева, сегодня с вами прощаюсь. Мне было с вами приятно, надеюсь, что вам тоже. Мы с вами встретимся завтра, а в следующем часе вас ждут Ольга Деева, Антон Образцов и много музыки высшей пробы. До встречи в эфире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Ночная попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала самой массовой за 2 года, подсчитало агентство РИА Новости. С вечера понедельника до утра вторника на столицу летело более 430 дронов ВСУ. Большая часть была сбита силами ПВО на дальних подступах. Еще 36 БПЛА уничтожены на подлете к Москве. Ранее самой массированной была атака 4 июля, включавшая свыше 200 БПЛА. Большинство беспилотников было уничтожено ПВО Минобороны на дальних подступах к столице. Пропавшую 15-летнюю школьницу в Кызыле нашли. Об этом сообщил МВД по республике Тыва. Девочка вышла из дома по улице Беспалова 4 июля. В период отсутствия она бродяжничала на территории Кызыла, говорится в сообщении. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Несовершеннолетняя воспитывается в неполной семье. Она неоднократно уходила из дома. Ранее в Кызыле пропали 2 девочки. Их местонахождение неизвестно с вечера 1 июля. Позже телефоны, школьницы, обувь одной из девочек были найдены на берегу Енисея. Возбуждено уголовное дело. Визовый центр Словакии в России временно приостановил выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных. Запись на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями аннулируют. Сервисный сбор вернут в полном объеме, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, но точные сроки пока не называются. Владельцы российских сайтов обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на интернет-порталы и в приложения, иначе им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу с 7 июля. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. О погоде. Челябинск завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, а завтра днем плюс 28. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервиль. Кавервиль. На радио 100. Мистер.

Грув де Прайе, Натали Ренуар, Yes, Sir, I Can Boogie. Это был кавер на композицию «Бакары» в рубрике «Кавервиль», Челябинске 13-19. Я у людей его всех приветствую. Ну что, друзья, проведем еще один день вместе. Как всегда, наслаждаясь любимыми композициями. 7 июля сегодня на календаре. Жара в Челябинске. Поэтому, друзья, охлаждаемся всеми возможными способами. Но и хочется напомнить вам о том, что синоптики при такой жаре нам сегодня обещали еще и дождь. Ну а у нас продолжает звучать музыка высшей пробы в мировом бестселлере «Brothers Forbudut» Greenfields. А прямо сейчас еще один дуэт Кадебастани и Валерия К. «Wild and Secret».

0: Планк, Blind My Mind на волне 113.33 в Южноуральской столице. Продолжаем музыкальный вторник на волне 100% комфорта. Ну что, друзья, если вдруг случайно обнаружили для себя нашу радиостанцию, до этого ничего не знали о Радио 100, рассказываю. Здесь у нас звучат только хиты, самые лучшие песни выбираем для вас. Разных лет. Это могут быть те композиции, которые звучали и несколько десятков лет назад, и песни молодых исполнителей, которые сейчас занимают вершины хит-парадов. Все для того, чтобы было разнообразие в эфире и ваш день украшала качественная музыка. Сейчас рубрика «Summertime» у нас, а в ней «Амазоникс» послушаем.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Сейчас услышим еще одну талантливую исполнительницу в рубрике «Люкс Тайм». Будет это Сезария Эвора с композицией «Ангола». А следующий час начнем с новостей. Узнаете о том, что происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Денис Паслер подписали план мероприятий на 2026-2028 годы. Документ развивает соглашение о сотрудничестве между регионами в экономической, культурной и социальной сферах. План предусматривает укрепление торгово-экономических связей между предприятиями, организацию бизнес-миссий, деловых встреч, совместное участие в форумах и конференциях. В промышленном блоке сделан акцент на роботизацию и обмен передовыми технологическими решениями. На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей введено временное ограничение для большегрузов. Мера действует сегодня до 8 вечера и связана с аномальной жарой. Температура воздуха превышает плюс 32 градуса, сообщает пресс-служба «Урал-Упр-Автодора». Ограничение вводится в целях сохранности дорожного покрытия. Оно касается транспорта, масса которого с грузом или без, либо нагрузка на ось превышают допустимые значения. В Челябинске 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится шествие семей. Южноуральцы пройдут от памятника Курчатову по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а оттуда в парк Гагарина. На время шествия ограничат движение на пешеходном переходе от памятника на проспект Ленина и по улице Коммуны перед главным входом в парк. Также закроют территорию парковки возле Юргу. В Центральном парке пройдет интерактивный фестиваль и концертная программа. Генеральный партнер мероприятия – медиахолдинг «Первый областной». О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 28. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: beautiful. Том Волкер и Masked Wolf Something Beautiful на радио 100. 14:20 в Челябинске. В рубрике «Мировой бестселлер» в этом часе послушаем Rolling Stones и их композицию Angie. Расскажу вам про эту песню. Появилась она в 1973 году и вышла на альбоме God's Heads Up. Изначально композиция была выпущена в качестве сингла, который сразу же поднялся на вершину американского Billboard Hot 100 и достиг 5-го места в UK Singles Chart в Великобритании. Песня была особенная для группы Rolling Stones, так как в то время на фоне всех композиций группы, которые были жесткими и агрессивными, эта песня звучала мягко и являлась одной из немногих акустических композиций во всей карьере коллектива. Было очень много споров по поводу того, кому она посвящена, но, как признался Кит Ричардс, когда он эту композицию писал, то имя выбрал совершенно наугад.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште. В ТикТок вирусится новый тренд. Девочки-подростки переодевают мам в своем стиле. Арнольд Шварценеггер примерил роль ведущего свадебной церемонии. Актер провел бракосочетание режиссера Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съемки нового комедийного боевика «The Kellys». Церемония бракосочетания прошла в историческом рыбацком бастионе, одной из главных достопримечательностей венгерской столицы. На торжестве также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Дженна Дэвис, которые так же, как и Шварценеггер, играют в новом фильме Пейтона. Последние несколько недель Шварценеггер живет в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города. Актер катался на велосипеде по району Будайской крепости, посещал тренажерные залы и гулял возле базилики Святого Иштвана. Для Шварценеггера это уже не первый визит в Венгрию. Ранее он работал в стране над фильмом «Терминатор. Темные судьбы» и успел стать одним из самых узнаваемых голливудских гостей города. В начале июля в русскоязычном сегменте TikTok широко распространился тренд под названием «Одеваю крашу маму как себя». В рамках тренда девочки превращают своих мам в тинейджеров, делают свой любимый макияж и наряжают свою одежду. Сначала героини видео появляются в будничном виде, а потом в нишевых и девчачьих образах. Ролики выкладывают по трек «Take Me Away» из фильма «Чумовая пятница» с Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан в главных ролях, по сюжету которого строгая мать и ее 15-летняя дочь Пундарка поменялись телами. Ролики набирают сотни тысяч и миллионы просмотров и лайков. В комментариях многие пользователи восхищаются женщинами и в шутку спрашивают, когда мама выйдет гулять.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Шинейд О'Коннор, Nothing Compares For You на радио 100. Челябинске 14:35. Друзья, у нас сегодня новый выпуск рубрики Language Time. Каждую неделю ведущая рубрики Маша Пелевщикова выбирает одну из композиций на иностранном языке, для вас ее переводит на русский и рассказывает, о чем песня. Сегодня это будет композиция от дуэта Фрэнка и Нэнси Синатры Something Stupid. Узнаете, что же такое глупое, можно сказать, не вовремя, что может разрушить чувства, а может быть, наоборот, их укрепить. Все подробности услышите в 14:45. Перед этим много музыки. После небольшой рекламы Флейби послушаем с песней Passion Fruit. А в рубрике Summertime сейчас Антонио Карлос Жобим.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра Something Stupid. Какая-нибудь глупость.
3: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
4: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
2: Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер.
3: And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
4: And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me.
2: Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки.
3: And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
4: And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
2: А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, «Я люблю тебя». Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» — это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
4: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
2: Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
3: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
4: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before.
2: И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Тедди Свимс и Тонс энд Ай, Ган на волне с Том. Почти 3 часа дня в Челябинске. Завершим час рубрики «Люкс Тайм», а в ней услышим Джей Джей Кейл с песней «Sensitive Kind». А сразу после новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Геленджике задержали 27-летнего гражданина Российской Федерации по обвинению в государственной измене. Установлено, что мужчина инициативно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины через интернет-мессенджер и по его указанию проводил визуальное наблюдение и видеосъемку автомобилей российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на парковке. За выполнение заданий он получал денежное вознаграждение, а также ему обещали содействие в выезде за рубеж. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина дал признательные показания и заключен под стражу. Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошкин заявил, что преднамеренные атаки ВСУ на медицинские учреждения, медиков и пациентов являются серьезным военным преступлением, поскольку они открыто игнорируют нормы международного гуманитарного права. Он сообщил, что на прошедшей неделе медучреждения и санитарный транспорт подвергались атакам в Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике. В частности, в Горловке и Запорожской области от ударов дронов были ранены 5 сотрудников скорой помощи, а в Херсонской области и Донецке повреждены фельдшерско-акушерский пункт и городская больница. Директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Российской Федерации Григорий Лукьянцев заявил, что страны Прибалтики открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, стремясь окончательно решить русский вопрос. Это заявление было сделано на презентации совместного доклада Министерств иностранных дел России и Белоруссии о ситуации с правами человека, где Лукьянцев также отметил утрату свободы СМИ и ужесточение цензуры на Западе. Платформа Авито внедрила функцию совместного доступа к профилю, решив проблему небезопасной передачи логинов и паролей, к которой ранее прибегали многие пользователи. Теперь владелец аккаунта может безопасно предоставить близким доступ к управлению объявлениями и общению в чатах, не рискуя при этом безопасностью своего профиля. Система исключает риски блокировки за подозрительную активность или ответственность за чужие действия. Помощник получает ограниченные права, не имея возможности изменять личные данные или настройки аккаунта, а все его действия фиксируются. Владелец сохраняет полный контроль, может в любой момент отозвать доступ, делая помощь внутри семьи или среди близких удобной и надежно защищенной. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Maroon 5 и Lady Antebellum Out of Goodbyes на волне 100. Челябинске 15 часов и 13 минут. Ну что, друзья, в центре города прошел дождик, немножечко всех освежил. Давайте заглянем в прогноз погоды и посмотрим, что нас ждет в ближайшие дни. По-прежнему будет жарко. Средняя температура воздуха вплоть до выходных составит плюс 29 градусов. Но ожидаются дожди и даже грозы. Вот, например, завтра синоптики обещают нам и дождь, и грозу, и даже возможен град. Ситуация с грозой повторится в четверг, а в пятницу уже без осадков. Но у нас в эфире всегда хорошая погода, благодаря музыке высшей пробы, которую мы и продолжим слушать. В мировом бестселлере Чаби Чекер в этом часе у нас прозвучит Let's Twist Again, а в рубрике Cover-Wheel сейчас Карен Суза Personal Jesus.
1: Cover-Wheel на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вики Крипс и Джордж Маккей сыграют в приквеле «11 друзей Оушена». Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане». Вики Крипс, Джордж Маккей и Амар Си присоединятся к актерскому составу приквела «11 друзей Оушена». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. В проекте также примут участие Марго Робби, Брэдли Купер, Вагнер Моура и Джош Гэт. Съемки начнутся в конце июля в Париже, а затем переместятся на юг Франции. Режиссером и сценаристом выступит Брэдли Купер. Действие картины развернется во время Гран-при Монако в 1963 году. В центре истории будут родители Дэнни Оушена, которые научили сына всем хитростям его криминального ремесла. Лента расскажет, как мама и папа Дэнни устроили грандиозное ограбление. Созданием фильма занимается компания Марго Робби Lucky Chap. Релиз запланирован на 25 июня 2027 года. Дуэйн Джонсон признался, что при работе над ролью Мауи в «Моане» вдохновлялся стилем и образом своего дедушки. Провада Мауи, его манеры, татуировки, прическа и даже голос – все это я скопировал со своего дедушки, сказал актер. Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя. Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. Дуэйн Джонсон сыграл могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года. В актерский состав также вошли Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рена Оуэн. Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Бу.

0: На радио Стоун. Ну что ж, друзья, это американский певец, композитор и автор песен. Начал он свою карьеру музыкальную в начале 80-х годов, когда служил в армии. Именно там он организовал фан-группу The Touch и с ней выпустил первый альбом. Произошло это в 1984 году. Альбом назывался Love on Time. Музыка музыканта сочетает в себе элементы соло, фанка и R&B. Возможно, вас заинтересует, выступает ли сейчас этот исполнитель, но, возможно, вы уже не сможете найти нужную информацию, а все потому, что в 2021 году вся дискография, которая была выпущена под псевдонимом Terence Trent D'Arby, была официально переименована в Сананда Майтрея, поскольку музыкант сменил имя. И сейчас он записывается со своей рок-группой, которая называется The Sugar Plum Pharaohs. Ну что ж, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы, и в рубрике Summertime Urban Love и Мана у нас прозвучат.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Арафабиан звучит на радио «Стол». Почти 4 часа дня в Челябинске. В рубрике «Люкс Таймс Час» и в «Монтан» прозвучит у нас, а сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проект декларации на сайте наш.дом.рф».
1: «Люкс Тайм».
5: Je donnerai tous les jardins de Monte Carlo. Théa Chardin, là j'en garde un.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Первый проректор Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Алексей Богачев удостоен медали Александра Суворова по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Награда присуждена за мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО, куда Богачев отправился в июле 2025 года. В начале 2026 года, будучи рядовым, он выполнял задачу по эвакуации поврежденного ретранслятора, устройства, передающего сигнал. Попав под артиллерийский обстрел и атаку БПЛА, южноуралец сумел сбить беспилотник из стрелкового оружия и вынести ретранслятор из опасной зоны. В Челябинской области состоялись областной Сабантуй и Расулевские чтения, которые, по мнению политолога Матвея Зайковского, стали региональными брендами, известными даже в Иордании. Эти мероприятия подчеркнули единство традиционных ценностей разных народов России, что особенно актуально в объявленный год единства народов России. Зайковский отмечает, что такое многонациональное единство дает региону мощный задел стать ведущей площадкой страны для обсуждения важнейших тем. В Челябинске смягчили меру пресечения бывшей руководительницы комитета по культуре Элеоноре Халиковой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд заменил домашний арест, под которым она находилась с февраля 2026 года после двух месяцев в СИЗО, на запрет определенных действий. По версии следствия, в 2023 и 2024 годах Халикова приказала директору Центрального парка культуры и отдыха заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей по завышенной цене, чтобы создать видимость благоприятной деятельности. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристен Уолкер, АМ на Радио 100. В Челябинске 16 часов и 13 минут. Друзья, напоминаю, что сегодня 7 июля на календаре. И это день Ивана Купалы. Надеюсь, что сегодня ночью вы уже успели попрыгать через костер и искупаться в водоеме, а также загадать желание. Но если не успели, расскажу о приметах этого дня. По погоде на Ивана Купалу судили об урожае и оставшемся лете. Дождь в этот день предвещает жаркую погоду, которая установится через 7 дней и продержится до конца лета. Ну что ж, друзья, будем ждать прекрасное лето, значит. 7 июля по церковному календарю именины отмечают мужчины с именами Антон, Иван, Никита и Яков. Родившиеся в этот день – это яркие и неординарные личности с развитым мышлением, наделенные мудростью и ответственностью. Уверена, что слушателей с такими именами у нас немало. Друзья, всех вас с именинами поздравляю. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере «Recorded» у нас прозвучат «Mr. Sedman», а в «Кавервилле» сейчас Джейн Дубок, «Radio Gaga».
1: «Кавервилль» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште. В ТикТок вирусится новый тренд. Девочки-подростки переодевают мам в своем стиле. Арнольд Шварценеггер примерил роль ведущего свадебной церемонии. Актер провел бракосочетание режиссера Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съемки нового комедийного боевика «The Kellys». Церемония бракосочетания прошла в историческом рыбацком бастионе, одной из главных достопримечательностей венгерской столицы. На торжестве также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Дженна Дэвис, которые так же, как и Шварценеггер, играют в новом фильме Пейтона. Последние несколько недель Шварценеггер живет в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города. Актер катался на велосипеде по району Будайской крепости, посещал тренажерные залы и гулял возле базилики Святого Иштвана. Для Шварценеггера это уже не первый визит в Венгрию. Ранее он работал в стране над фильмом «Терминатор. Темные судьбы» и успел стать одним из самых узнаваемых голливудских гостей города. В начале июля в русскоязычном сегменте TikTok широко распространился тренд под названием «Одеваю крашу маму как себя». В рамках тренда девочки превращают своих мам в тинейджеров, делают свой любимый макияж и наряжают свою одежду. Сначала героини видео появляются в будничном виде, а потом в нишевых и девчачьих образах. Ролики выкладывают по трек «Take Me Away» из фильма «Чумовая пятница» с Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан в главных ролях, по сюжету которого строгая мать и ее 15-летняя дочь Пударка поменялись телами. Ролики набирают сотни тысяч и миллионы просмотров и лайков. В комментариях многие пользователи восхищаются женщинами и в шутку спрашивают, когда мама выйдет гулять.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Let us move on на радио Столб в Челябинске 16:43. Ну что, немного развлекательных новостей. Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали. Итак, друзья, запоминайте. Лучший вариант – это сразу дать собеседнику возможность отказаться без чувства вины. Лучше начать вот примерно с такой фразы. «Наверное, ты занят, но, может быть, эта фраза самая выигрышная». Есть вторая фраза, рациональная, которую люди используют. Они задают прямой вопрос. А третья фраза оптимистичная, когда человек сразу рассчитывает на согласие. Именно последний вариант чаще всего используют, хотя он работает хуже остальных. Так что, друзья, ждите отказа, но помощь принимайте с большим удовольствием и благодарностью. А мы вернемся к музыке. Tears for Tears прямо сейчас у нас в эфире прозвучат. Песня называется «The Girl That I Call Home».

0: Джеймс Ласт на Радио 100. В Челябинске почти 5 часов вечера. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас в эфире, а в ней Лесли Одом-младший с композицией «My Favorite Things». А сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с Сокол Фит. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Кремле заявили о сохранении открытости к мирному урегулированию на Украине. Предпочтительным для России остается политико-дипломатическое разрешение ситуации, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами. Мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом, сказал он в комментарии журналистам. Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с экстренным ходатайством, пытаясь отсрочить выплату штрафа в размере 5 800 000 долларов, который он должен журналистке Элизабет Джин Кэрролл. Это произошло после того, как 29 июня Верховный суд отклонил его апелляцию, окончательно обязав Трампа выплатить компенсацию по делу о сексуальном насилии и дефамации. Ранее федеральный суд уже отказал Трампу в аналогичной просьбе. Теперь, когда общая сумма с процентами достигла почти 6 миллионов долларов и средства готовы к передаче Кэрролл, Верховный суд должен принять окончательное решение по ходатайству Трампа. Конституционный суд Казахстана принял постановление, разрешающее действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост, несмотря на новые нормы. С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая конституция, согласно которой глава государства избирается на 7 лет и не может занимать должность более одного раза. Однако, согласно решению суда, лица, занимавшие должности по конституции 1995 года, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года. Министерство природы России подготовило проекты распоряжений, которые предусматривают отнесение титана к категории редких металлов в перечнях стратегического и дефицитного минерального сырья. Это изменение направлено на синхронизацию классификации титана с Налоговым кодексом Российской Федерации. Учитывая незаменимость титана в таких отраслях, как авиастроение, космическая промышленность и медицина, министерство составит задачу наращивать его запасы и добычу. Россия располагает одними из крупнейших запасов титана – 580 миллионов тонн балансовых и 305 миллионов тонн прогнозных ресурсов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Алиша Кис и Халид Саудан называется композиция. Сейчас будет рубрика «Мировой бестселлер». В ней будет Рэй Чарльз с композицией «Джорджа on my mind». Давайте расскажу вам про эту песню. Вначале поговорим о смысле. Джорджа символизирует как конкретное место, а может быть и абстрактное понятие. Этакий потерянный рай, идеализированное прошлое, чувство принадлежности, которое герой тщетно пытается обрести. Об этом в песне говорит мотив дороги, которая ведет назад к Джорджии, а герой находится вдали от нее, как физически, так и эмоционально. Кто эту песню только не исполнял, от Луи Армстронга до группы Coldplay. Но самый популярный вариант — это, конечно же, в исполнении Рэя Чарльза. Он ее записал в 1960 году, и тогда она заняла вершины чартов в качестве сингла, а год спустя принесла музыканту премию Грэмми. На самом же деле оригинал появился гораздо раньше, еще в 1930 году. Ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем слушать.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вики Крипс и Джордж Маккей сыграют в приквеле «11 друзей Оушена». Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане». Вики Крипс, Джордж Маккей и Амар Си присоединятся к актерскому составу приквела «11 друзей Оушена». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. В проекте также примут участие Марго Робби, Брэдли Купер, Вагнер Моура и Джош Гэтт. Съемки начнутся в конце июля в Париже, а затем переместятся на юг Франции. Режиссером и сценаристом выступит Брэдли Купер. Действие картины развернется во время Гран-при Монако в 1963 году. В центре истории будут родители Дэнни Оушена, которые научили сына всем хитростям его криминального ремесла. Лента расскажет, как мама и папа Дэнни устроили грандиозное ограбление. Созданием фильма занимается компания Марго Робби Lucky Chap. Релиз запланирован на 25 июня 2027 года. Дуэйн Джонсон признался, что при работе над ролью Мауи в «Моане» вдохновлялся стилем и образом своего дедушки. Провода Мауи, его манеры, татуировки, прическа и даже голос – все это я скопировал со своего дедушки, сказал актер. Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя. Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. Дуэйн Джонсон сыграл могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года. В актерский состав также вошли Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рена Оуэн. Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны». Режиссером фильма выступил Томас Кайл.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Элемос с композицией «Икона» звучит на радио 100. 17:36 в Челябинске. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Друзья, с вами в эфире сегодня я, Оль Диева. Радую вас отличными композициями. Надеюсь, вам все нравится. И этот вторник проходит чуть более приятно и позитивно благодаря той музыке, которая звучит на радио 100. После небольшой рекламы Ванесса Паради у нас будет в эфире Sunday Mondays, а в рубрике Summertime сейчас Анна Карам.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мирафлорес звучит на радио Стом. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», в которой Сезарио Эвору послушаем. А сразу после новости узнаете о том, что сегодня важного происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио Сто.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область вошла в десятку лучших регионов России по эффективности промышленной политики, заняв 8-е место по итогам 2025 года. Об этом было объявлено на коллегии Минпромторга в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам губернатора Алексея Текслера, область активно инвестирует в промышленность, заложив более 900 миллионов рублей в бюджет на текущий год и предлагает одни из самых эффективных программ льготного финансирования. Основными направлениями развития остаются роботизация, искусственный интеллект и цифровые технологии. Обновленный лагерь «Чайка» в Южноуральске встретил отдыхающих ребят после масштабного ремонта. Строители полностью реконструировали жилые корпуса, столовую и благоустроили территорию, включая игровые зоны. Качество работ проверили министр образования региона Виталий Литке и глава города Ярослав Куленко, отметив готовность объекта к приему детей. Выпускник из Копейска Алексей Синдянкин стал студентом Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова в Москве. Юноша, набравший 100 баллов на ЕГЭ по литературе, успешно прошел все отборочные испытания в этот столичный вуз, среди выпускников которого есть обладатели мировых кинопремий. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pet Shop Boys and New Bohemia на радио 118.16 в Южноуральской столице. Ну что, друзья, поздравляю вас с завершением очередного рабочего дня. Все, давайте забудем про все свои дела до завтра и настроимся на хороший вечер. Погода нам благоволит сегодня, можно и погулять, и просто отправиться домой отдохнуть. Чем бы вы ни занимались теплым летним вечером, я думаю, все это принесет вам, несомненно, исключительно удовольствие. Ну и, конечно, продолжим слушать музыку в мировом бестселлере Элвис Пресли. Будет A Little Less Conversation, а в Кавервилле сейчас Хелена I Just Can't Get You Out of My Head.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: TLC Waterfalls нового места. Челябинская, 17:36. Друзья, рассказываю вам, где можно слушать музыку высшей пробы помимо радиоприемника. Конечно, в интернете. Заходите на наш сайт radio100fm.ru, либо заглядывайте к нам в группу во ВКонтакте. И там музыка звучит 24 часа в сутки. Кроме того, всегда для вас выкладываем интересные новости из мира музыки, кино и шоу-бизнеса в группе во ВКонтакте. Часто вам дарим подарки на разные интересные мероприятия, пригласительные билеты. Ну и кроме того, звучим мы в умной колонке. Выбирайте, какой вариант вам удобнее, и слушайте музыку. В рубрике «Summer Time» сейчас у нас донатик прозвучит, а чуть позже Гарри Би будет bittersweet.
1: Summertime на радио 100.

0: 7 вечера в Челябинске. На этом, друзья, я, Мальдиева, прощаюсь с вами уже до завтра. Как всегда, услышимся в 13 часов на волне 100% комфорта. А пока желаю вам хорошего вечера. Отдыхайте, набирайте сил. Завтра нас ждет еще один прекрасный летний день. Ну а пока продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в рубрике «Люкс Тайм» «Короли Клима» будет звучать.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Бесплатную диагностику и подбор терапии при аллергии можно пройти в государственных клиниках Челябинской области по полису УМС. Об этом напомнили специалисты регионального фонда медицинского страхования. Чтобы получить помощь, необходимо записаться к терапевту, который направит вас к аллергологу для сдачи необходимых анализов. В экстренных случаях при отеках или затруднении дыхания врачи просят немедленно вызывать скорую помощь. 15-летние челябинки Софья Лепсак и София Гаврилова выступят в финале Кубка России по пляжному волейболу в Орле. Турнир стартует 8 июля и соберет сильнейшие пары страны, а также гостей из ближнего зарубежья. Юные волейболистки «Динамо Митар» станут самыми молодыми участницами соревнований, где им предстоит побороться с олимпийскими призерами и чемпионами мира. Новое футбольное поле с искусственным покрытием и вечерним освещением открыли на территории лыжной базы в Челябинском городском бару. По сообщению профильного управления мэрии, универсальная площадка на улице Лесопарковой полностью готова для проведения матчей и тренировок детских и любительских футбольных команд города. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Кремле заявили о сохранении открытости к мирному урегулированию на Украине. Предпочтительным для России остается политико-дипломатическое разрешение ситуации, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами. «Мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом», сказал он в комментарии журналистам. Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с экстренным ходатайством, пытаясь отсрочить выплату штрафа в размере 5 800 000 долларов, который он должен журналистке Элизабет Джин Кэрролл. Это произошло после того, как 29 июня Верховный суд отклонил его апелляцию, окончательно обязав Трампа выплатить компенсацию по делу о сексуальном насилии и диффамации. Ранее федеральный суд уже отказал Трампу в аналогичной просьбе. Теперь, когда общая сумма с процентами достигла почти 6 миллионов долларов и средства готовы к передаче Кэрролл, Верховный суд должен принять окончательное решение по ходатайству Трампа. Конституционный суд Казахстана принял постановление, разрешающее действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост, несмотря на новые нормы. С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая конституция, согласно которой глава государства избирается на 7 лет и не может занимать должность более одного раза. Однако, согласно решению суда, лица, занимавшие должности по конституции 1995 года, могут быть избраны.

0: или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года. Министерство природы России подготовило проекты распоряжений, которые предусматривают отнесение титана к категории редких металлов в перечнях стратегического и дефицитного минерального сырья. Это изменение направлено на синхронизацию классификации титана с Налоговым кодексом Российской Федерации. Учитывая незаменимость титана в таких отраслях, как авиастроение, космическая промышленность и медицина, министерство составит задачу наращивать его запасы и добычу. Россия располагает одними из крупнейших запасов титана – 580 миллионов тонн балансовых и 305 миллионов тонн прогнозных ресурсов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта. Реклама на Радіо 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».

Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

quiero ser tu héroe. Si una vez

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.